Бесчисленный цвет, тотально разумнее за цел свет. И свако может быть ты, душман и брат.